0: Я скажу, но я не могу.
1: Ну как?
0: Ну как?
1: Так,
0: я просто... Просто...

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины и жизни, сыся, исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселись и очистины от всякие скверны, спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый

Владыко, прости беззаконие наше, святый посетители немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему. Внуши молитву мою не во снах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня и сей, не обретись во мне неправда. Якуда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса у стен Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз во злах як услышал меня, и си Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай уповающий на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, как зеницу ока, в крови крылу Твою покрыши меня, от лица нечестивых остраших меня. Врази мои души меня одержаши, туксы затвориши, устай глаголыши гордыню, изгоняющими ныне обы душами, очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяши меня, колев готов на лов, яко с кими набитая в тайных. Воскресни, Господи, предвори я и запни. Избави душу от нечестивого оружия Твоя, от рак руки Твоя. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим. Аж же правда явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов в душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не постыжусь вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконно.

Помяни щедроты Твои, Господи, милости Твои, яко от века суть. Грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположиться.

Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, ног бо есть. Кто из человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли, душа Его благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Очи мои, внука Господа, я ко той сторонит от сети, но зима.

Вспомнися, грехи мои, вишь, враги мои, я умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь меня. Сохрани души мои, избави меня, да не постыжусь, я уповах на тебя. Не злоби и прави, и прилеплявайся мне, яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиль, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое, а знай, грех мой предо мной есть выину. Тебе единому согреших, лукавый пред Тобой сотвори их, яко да оправдишься во слове всех Твоих и победишь, и в них да судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбила и сей безвестной тайной премудрости Твоей я явил мне си. Окропиши меня и соку меня очишуся, умыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий Дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Ночью беззаконные пути Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелось, и жертвы дал Бог в области, сожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Болезнями святых имя же о Тебе пострадавша, умолен буди, Господи, и вся наша болезнь исцели человека любче, молимся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Премудрости Божия столпи седмочисленней, и божественного света светильницы седмосвечней, маковеи всемудрие, прежде мучеников привели и мученицы, с ними же всех Богу молитесь, спастись и почитающим вас.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый славим и Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, и же праведной любя и грешной милуяй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в части и молитвы, исправи живот.

яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Родшее, Сущее Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейшим Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же веси судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восставши на мя крепцы, изыскаши душу мою, и не предложиши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Потратит злая врагом моим, истиной Твоей употреби их. Воля пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня си, и на враги мои возре.

от глаз вража, от служения грешнича. Яко уклонишь нами о беззаконии во гнею враждоваками, сердце мое смятись во мне, боясь смерти напади на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрой мя тьма, и рек, кто даст мне крылья, яко голубей полещу и почию, все удалихся, бегай, водворихся в пустыне, чает Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видит беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскудят стол, ни гули его и лесть. Я кащего враг уносил, мне потерпел бы хуба, ящего ненавидя мя, на мя велеречил, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной брашил, дому Божий, ходи хом единомышлением. Да прийдет же смерть на ней, да снидут вас живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер за утро и полудни повем, и возвещу, услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, яко во мной зебяху со мною. Услышит Бог и смирит ясы и прежде век, не избавим изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделившись от гнева лица Его и приближившись сердца их, умякнувши словеса их, плачь и леет отсут стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, той тебя припитает, не даст век новый праведнику. Ты же, Боже, низведешь ясу венец исцеления, мужа крови льсти не приполовя дней своих, аж же, Господи, уповая на тебя. Живые в помощи вышнего в крови Бога Небесного творится, речет Господи, весь заступник мой, сии прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яко то избавит от сети ловча свои семи тежно, плешма своим осените, под крыле Его надеешься, оружием обыдет тебя истинный огонь, не убоишься от страха ночного, от стрелы летящего дни, от вещего тьме приходящего, от срящего беса полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесной тебе, к тебе же не приближится. Убачу, чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не придет к тебе злой рана, не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда приткнешь о камень ногу твою. На аспиды Василиска наступит.

Благотой дни исполни Его, и явлю Ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Болезнь святых имя же о Тебе пострадавшего, молен буди, Господи, и вся наша болезнь исцели человека любче, молимся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко немом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты иже от Тебе родшегося моли, Богородица Дева, много поможет моление матерника, благосердие владыки, не презри грешных мольбы всечистой, яко милости есть и спасти моги, иже и страдать о нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в нищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам дни.

Щедроты Твои, дары Христе Божие, возвесели нас силой Твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняемый, славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблаготробнее, иже праведный любя и грешный милуяй, иже вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими наши в часе и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, избавь нас от всяких скорби, зола, болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением и соблюдаем, и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступные Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: нашей сущей Богородице Тя величаем, именем Господне Святейшего Владыка благослови.
1: Молитвы Святейшего Владыки нашего, Господи Иисус Христе Боже нас, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи, силы сия твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, не спаслава и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешных благодарственной сия и молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех ослабите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашим, и не уклони сердец наших, слоесаря, помышления, лукавствия, но любовью Твоей уязви души наша, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим

же живойни первому бо прибиша голени и другому распятому с ним. На Иисуса же пришедше, яко видиша его уже умер.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и живи здесь, и исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селись и вны, и очисти на всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, ладога, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Своему Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне моление моему, внуши молитву мою, дни во снах сиевых, от лица Твоего судьба моя, и зади точи мои, да видите за правоты. Искусилось сердце мое, посетилось и ночью, и искусил миссии, и не обреться во имя во мне неправда. Я, когда не возглаголю, то ста моя дело человеческих и словеса у стен Твоих, а сохрани в эти жестоки, соверши стопы моя, в гостях Твоих, да не подвижется стопы моя, а звах, как услышал миссии, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, удиви милости Твоя, спасая, бывающая на Тебя от противящей десницы Твоей, сохрани меня, Господи, козельницу ока, в крови крыла Твоей покрыши мя, от лица нечестивых остраших мя, врази моя душа моя, державша, тух свой затворивши, уста глаголши гордыню, изгоняющий меня ныне обыдоши мя, очи свои возложишь, уклонись на землю, объявши мя, яколя в готов на лов, и яко с кими набитая и в тайных, воскресни, Господи, притвори ей, запни им, избавь душу мою от нечестивого, оружие Твое, от враг руки Твоя, Господи, от малых, от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнись, и чрево их, насытившись сынов, и оставишь останки младенцем своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщусь, а в них да явите мися славе Твоей, к Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя повах, да не постыжусь и вовек, ниже да посмеют мися врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные, чьи вообще. Пути Твои, Господи, скажи им, и сидям Твоим научи имя, настави меня на истину Твою и научи имя. Яко Ты, если Бог спас мой, Тебе терпех весь день. Помяни чадроту Твоя, Господи, и милость Твоя, яко от века суть. Грех юности моей, невезение моего не помяни. Помилуйся Твоей, помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благо прав Господь, всего ради закона положит согрешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милости, истинно доскачем заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много будет. Кто есть человек, боясь Господа, законоположить ему на пути Его же изволи. Душа Его во благих удворится, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои вынок Господу, яко Той исторнит, отец и нози мои. Призрен на мя, помилуй мя, яко де народ и нищий смаз. Скорби сердце моего, умножившися от нож смех, изведи мя. Вижд смирение мое, труд мой, и оставя вся грехи моя. Вижд враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко упавах на тя. Не злобиве и праве, прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое.
наипаче ныне от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое осознаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, якогда оправдишься во славе всех твоих, и победишь, и внегда судить идти. Все бы в беззаконии зачат есть, и в грехах родимя мать моя, все бы истинно возлюбил есть, и безвестная и тайная премудрость Твоя явил миссии, окропишими сопом очищуся, мышами почестнее глубилюся. Слух моему дайся радость и веселье, возрадуйся кости смиренная, отпрати лице Твое от грех мех, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержди во мне, Божий, дух правный в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Ночи беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избавь меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуйся и язык мой правде Твоей. Господи, весне мои отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы воскосилась жертва, дал бы хубу всесожжение неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог ему не чижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержится стены Иерусалимские. Тогда благоволили жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь во тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на спортивное здоровье Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Болезни святых и межа Тебе пострадавшего молен буди, Господи. И вся наша болезнь исцели человека любче. Молимся и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, сила за истинное, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молися. Владычица со святыми апостолы, помиловать и душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь и дни. Поспешит нам Бог спасения наших, Бог наш Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков, аминь. Отче наш, ижеси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днеся, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избавь.

Аминь. Премудрости Божия, столпись отмочисленнее, божественного света, посвятельница седмосвечнее, Маковея всемудрее, прежде мучеников привели мученицы. С ними же всех Бога молитесь, а спасись и почитающим вас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земли поклоняемые славим и Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробнее, и же праведной любе, грешной милуей, и же всецевыко спасение, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими и наша в часть и молитвы, и справи живот наших заповедям Твоим, души наши, осветители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, Единый Божество, Единой Силы, помилуй мя грешного, и ими же веси судьбами, спаси мя, недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташи на мя, крепся изыскаши душу мою, и не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей. Отворти злая врагов моим, истине Твоей потреби их. Волю и пожру Тебе, исповеем все имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, сины враги мои, возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми меня, услыши меня, во скорбях печали моею, и сметовся от глаза вражия и от стужения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие во гневе рждаваху ми. Сердце мое смятеться во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрыми тьма, и рех, кто даст мне крылей, как голубини, полечу и почию, все удали все бегая и водворись в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, и видя их беззаконие и пререкания в ограде. Днем и ночью обойди Ты по стенам Его, беззаконие и труд посреди Его, и неправда, и не оскудя стогн Его лих вылезть. Яко аще бы враг поносил мя, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя мя, на мя вели речи, вол укрыл бы вся от Него. Ты же, человече, равнодушный, Владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной обрашен. В Дому Божий ходи хом единомышлением, да приидет же смерть на няй, да снизу два отживи, яко лукав сожалечих их посреди их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро, и полудень повем, и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сый прежде век, несть бы им изменения, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, сквернишь завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближишися сердца их, умякнувши совеса, в паче елея и тасут стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, и той тебя припитает, не даст век молодой праведнику. Ты же, Боже, низведешь я в студене сосления, мужи крови и листей не переплавят дней Твоих, аж же, Господи, уповаю на Тя, живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я готов избавить тебя от сети ловчие и отставить тебя мятежно, плечма своим осенить тебя и под крылья Его надеющийся, оружием обойдите истинно Его, не убоишься страха ночного.
от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стрящие беса полуденного. Падет от стороны твоей тысячи, и тьма десную тебе, к тебе же не приближится. Обаче очима твоим осмотришь, и воззрение грешников узришь. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое. Не придет тебе зло, и рано не приближится телеси твоему. Яко ангелам своим заповеси тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьмут тебя, да никогда претнешь, а камень ногу твою. На аспиды выселись, наступишь, и поперешь льва и змея. Яко на мя уповаю, избавлю и покрыю, и якобы знаю имя мое. Возрет ко мне и услыши, гос, не бесит скорби из моего, и прославлю его. Благотворю дни исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и в веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое. Победа над сопротивной даруя, и Твое сохранение Христом Твоим жительство. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, болезнь святых, и межа Тебе пострадавша. Умолен буди, Господи, и вся наша болезнь исцели, человека любящий, молимся. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко неимому дерзновение запринул я грехи наши. Ты иже тебе роша гаси моли, Богородица Дева. Много бо может моление матерней, ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы всечистые, яко милости фиси пасти моей. Иже и страдать о нас изволивай. Скоро да предвряд на четверту твоя, Господи, яко в нищахам дело. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени твоего, Господи. Избави нас от чисти грехи наша, имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небесе и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но из

Аминь. Вознесися на крест волею Тебя за именитому Твоему новому жительству. Щедрота Твоя дара, Христе Божий, возвесели нас силою Твоею. Победа дая нам сопостаты, пособие имущим Твое оружие, мира непобедимую победу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемые, славим и Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, много благоутробнее, и же праведное любя, грешное милое, и же все завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в части молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освятители, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступная Твоя славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшего Херувима, славнейшего без сравнения Серафим, без исцеления Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже и Господи, силу вся Твари Содетелю, и же за милосердие беспрекладная милость Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославлен на спасение рода нашего, и чистым Его Христом рукописание грех наших рассерзавый, и победив те начало и власть тьмы, сам Владыка человека любчий, премии нас грешных, благодарственные сияя молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобитель нас ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страха Твоему плоти наша, и не уклони сердец наших Твои стали помышления лукавствия, но любовью Твоей изви души наша, да к Тебе всегда взирающие, еже от Тебе света наставляемый, Тебе неприступного и присносущего зрящего света, непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Christi, die Ordensdiener, auf sämtlich die Juden.

Урані то те, що подушився на святую, тяючи на зеніті і погубіті єдині народ людя. Останні Божу помощу їм та їм і подальшим силою Твоєю побіду. Вірним чадом та їм на єдинстві русських центрі рівуючим, поспішисту, духи братолюбів тобі і кердетки збаві. Завдяки раздирающим во вращение умов и ожесточение сердец ризу Твою, я же из сердца живаго Бога и замысла их исповедую. Благодати Твоей власти придержащие, во всякому благу наставь и мудрости и богати, воины и вся защитники Отечества нашего, заповеди Твоих утверди, крепость духа и не спасти от смерти раны пленения сохрани. Вершинное кровь узнание сущего дома беди, алчущие напитай, и думающие и страждущие утепи исцели, смятение и печали сущим, надежду благую и утешение подай. Всем же в одни все убиенные, и от ран, и болезни скончавшимся, прощение грехов дар, и блаженное успокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебе верю надежды везде, поставим пахи во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг на другу любовь в земле людях. Я тогда едиными устами, единым сердцем, исповедуйся Тебе единому Богу, Троице Славному, Ибо есть и заступление, и победа, и спасение уповающего Тебя и Тебе славного

Jako podle vojen.

святые обители Твоя, вас и всех православных христиан, да поменят Господь Бог во Царстве Твоем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

טוב, מסתפקים בדברי השר.

является, есть и человечество тело в отличном страхом приступит и не поличится огнем поесть. Божественное же пья кровь к общению, первый примирите тебя печалившим. Та же дерзает таинственная брашная яшт, прежде причастие страшная жертва. Животворящего тела в отличном сим помолись и образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источники жизни и бессмертия, все твари, видимые и невидимые, содетелю, безначального Отца, сопресносущийся и неси безначальный, премногие ради благости в последние дни, в плоти болкися и распнися, и погребися за ныне благодарные, за нравные Твоей крови обновив, растлевшие грехом, естество наше, сам бессмертный Царю, приимимое грешника покаяние, и преклоним ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и неси достоин, воззрети на высоту славы Твоя, пророкла гневах Твоего, Твою благость, Твоей заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси имя погибнуть за беззаконие моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бы рекался человеку любящим пророком Твоим, я, как хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живы быть ему. Не хочешь, ибо владыка создания твоей руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и в разум истинный прийти. Тем же я, саще, и недостоин есть в небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повину греху и сластем поработив, и твой искренний образ на творение и создание твое, быв ничеевая своего спасения окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убы имени человека любчи Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, и труждающиеся примененных себе призывай, и упокоевай, не причуды призвать праведное, но грешное на покаяние, и очисти меня от всяких скверной плоти и духа, научи меня совершать святыми во страсти Твоем, я когда чистым сведением совести моя, святыни Твоих часть приемля, соединюсь со святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущий, пребывающий со Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе еже и телом, от еже недостоин тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшных судящий Твоем, якогда я со всеми Твоими избранными Твоими общим буду, нетленных Твоих благ Тебя же уготовился любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я как есть недостоин, ниже доволен, да потров не есть у храма души моей я, за ней же весь поступался, есть и не имеши во мне место достойно, еже глуп, в главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась и вертепи в язвах бессловесных возлечи, сейце восприими и в язвах бессловесной моей души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоил, если в нити вечерять за грешники, в дому сему на прокаженного так и изволи, в нити и в дом смиренной моей души прокаженные и грешные, и яко же не отренулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую, и прикоснувшись к Тебе, сицу милосердие я мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возгнушался и все скверных, и я уст нечистых, целующих Тя, ниже моих возгнушаясь, сквернших он и уст нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного и нечистящих и моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, честные Твоей крови, во освящение и просвещение, здравие и смирение моей души и телу, во облегчение и тяжести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злого моего и лукавого обычая, в умерщвление страстей и в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия и присвоения. Не бодяко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на ночь удаляйся, общение Твоего от мысленного волка зверу уловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко единцы и свят владыка, освети мою душу и тело, ум и сердце, черевеса и утробы, и всего мя обнови, и в корене страх Твоего в десях моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, кормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и молениями пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил всех святых, от века Тебе благоугодивших, аминь. Иди нечистый и нетленный, Господи, за неизреченную милость, человеколюбие наше все восприемы смешения от чистых и детственных кровей по очистить сворошая Тя,
Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и сила, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест гвоздя, кипеет смерть, умертвие моя душа тленная, страсть телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслами лукавое советование и лукавство духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением паджига праца восставивай, восставивай грехом пополшего, все образом непокаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плоское обоживое восприятие, и сие десным Отца сиденьем почты, с подобием причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, сните ему утешителя Твоего Духа, сосуды честно, священное Твои ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия, хотя паки прийти, свидетельствуя неправдою, благоволи мне усредить на облаках, судью Создателя моего, со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстоять судилище Христе Божие, и осуждение подъемле, и слово Творя, содеянных мною злых, сицы дней, спрежде даже не прийти дней, и осуждение моего, у святаго Твоего жертвенника, предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелами Твоими, преклоняя на своей совести, приношу лукавое мое беззаконное деяние, являясь я и обличая, видишь, Господи, смирение мое, и оставив все грехи мои, видишь, как умножившийся паче власть главы моей, беззаконие мое, кое оба не содеях злоки, ни грех не сотворив, кое зло не вообразив души моей, уже бы и дело содеях, всякое мое чувство и всякие узы сверних, растлих, непотребен сотворих, делать улещи бы всячески дьяволе, и вем, Господи, яко беззаконием моя, превзодоши главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченно не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человека любви Твое, тем же причудным царю не злобивай, Господи, удиви на мне грешной милости Твоей, я покажи благости Твоей силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного, прими мя, якоже приялась блудного разбойника блудницу, прими мя при безмерние словом и делом, и похотью безместную, и помышлением бессловесным согрешивши тебе, и якоже выйдя на десятый час пришедших, приял и сии ничтоже достойно соделавших, так и прими имени грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалих духом Твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою, и делом, и словом, и помышлением, в ночи и во дни явления же и неявления, волею же и неволею, и вем, яко представши грехи мои пред Тобою таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, а их же разумом непрощенно согрешив. Но, Господи, Господи, за неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя, помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты оба, Господи, утвердил, и си на мне страх Твой, аж же лукавое пред Тобою сотворив. Тебе, оба, единому согреших, но молю Тебя, не внидись в суд с рабом Твоим, аще во беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, азбо есть пучина греха, и есть недостоин, ниже доволен возрете. И видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Киими бы не раслихся грехами, киими не сдержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложив в душу мою, не потребен бы их тебе, Богу моему и человеком, кто оставит меня всецевая зла, это лига падшего согрешения. Господи Боже мой, на тебя повах, хаще побеждает человека, любит Твое множество беззаконий, будем и спасители, по щедротам Твоим и по милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне, сяди ликоти согреших, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды, помилуй меня, Боже, повелись милости Твоей, не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обратись, заступи и избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий, спаси меня ради милости Твоя, да и держу множество грех, призабила благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, сядни живота моего, Ты выси букающихся и спас согрешающих, и Тебе слава воссылаю, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, единый, имея власть человеком оставлять и грехи,
яко благо человека любец, презри моя вся в ведении и неведении прегрешения, исподоби меня осуждения, причаститесь и божественных, и преславных, и пречистых, и животворящих твоих тайн. Ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение, освящение, обручение будущего живота и царствия, стену и помощи в возражении сопротивных, во истреблении многих моих согрешений. Ты, будешь и Бог милости, и щедро ты человека любя, и тебе славу высылаемся отцем Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных крестовых тайн, достойно благодарим Господа, заступи, спаси, помилуй.

Благо и всегда совершенствующий есть, хотя и тебе со светом, и тебе слава.

0: Спаси, Боже, души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, чисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и сирене мощи наши, не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворе Господней, сердце мое, плоть моя, возрадовайся в Бозе живи, ибо птица обрети себе храмину и голеса гнездо себе, где же положить тенцы своя. Отари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженны живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную вместо еже положи, ибо благословение да закону полагай, пойдут от силы в силу явиться Бог Бога в Сионе. Господи Боже сил, слыши молитву мою, внуши Боже Яковль, защитничи наш весь Боже, и презри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничих, ибо яко милость истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь не лишит благих, падящих не злобе, Господи Боже сил, блажен человек, уповай на Тя, благоволился Господи землю Твою, возвратилась в плен Яковы, осталась беззаконие людей Твоих, покрылась вся грехи их, укротилась весь гнев Твой, возвратилась от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да во веки прогневшися на ны, или простреши гнев Твой от рода в род, Боже, Ты обращся оживишенный, и люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мира благозастася, истина земли восея, правда с небесе приниче, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предидет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышим, яко нищий Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобен есть. Спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взяк душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и вон ми глаз умоления моего. день скорби моя, возва к Тебе, як услышу Мессии, не исподобен Тебе в базе, Господи, и не исподелом Твоим, все язык, все лики сотворилось и приидут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое, як обелись Ты и творя чудеса, Ты си Бог един, наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду по истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего, исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прослой имя Твое век, яко милость Твоя велия на мне, избавляйся душу мою от ада преисподнейшего, Боже, законопреступница, восставши на мя, и сон державных, взыскаши душу мою, и не предложишь о Тебе пред собою, и Ты, Господи, Боже мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри меня и помилуй меня, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя, сохрани, сотвори со мной знамение во благо, и доведь ненавидящие меня постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня сей, сотвори со мной знамение во благо, и доведь ненавидящие меня постыдятся, яко Ты, Господи, помог мне и утешил меня сей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победы на сопротивное даруя, и Твоя сохраняй крестом Твоим жительство. Имени пресного веки веков. Аминь. И же нас ради рождейся, Девы, и распятие претерпев благей, и спроверги смертью смерть, и воскресенье явлей, яко Бог не презри. Я же создалась и рукою Твоею, и ведь человек любя Твоей милостиве, прими рошу Тебя, Богородицу, молящуюся за ней, и спаси, спаси наш, люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, и не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоей от нас, Авраама ради возлюбленного Тебе, из Исаака раба Твоего, и Израиля святого Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи нашими Твои брати. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею, и займени тому Твоему новому жительству, щедроты Твоя, даруй Христе Божие, возвесели нас силою Твоею, победой дая нам нас супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивее, многоблаготробней, и же праведный любяй, и грешный милуяй, и же все зовой ко спасению, обещай. очищение ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие в молитве, исправь животных заповедям Твоим, души наши освяти телеса чести, помышления исправи мысли о чести, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры и в разум неприступной Твоей славы, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления Богослова, росшую сущую Богородицу, Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просветили Церковь на ныне и помилуй.
0: Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, долготерпевый о наших согрешениях, и даже до нынешнего часа приведи нас, вон же наш животворящим древе веся, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворился вход, и смертью и смерть разрушилась, очисти нас грешных и недостойных рав Твоих, согрешихом бо и беззаконовахом, и не есть мы достойны возвести о часа наше и возрети на высоту небесную, да не оставихом путь правды Твоя, и ходихом в волях сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твоего ради святаго, якого исчезоша в суете дни наши, измин нас из руки сопротивного, и остави нам грехи наши, и умертви плоское наше мудрование, да ветхого отложивши человека, нового облицемся, и Тебе поживем нашему владыце и благодетелю, и таков Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты боись его истину, истинное веселье, и радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, предварящим Твоим Духом, и ныне пресно во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве Богу нашему. Благослови душу мою Господа, Господи Боже мой, возвеличился си зело, Твое исповедание и велепото облексеси, одеяйся светом яко ризою, простирая небо яко кожу, покрывая водами превыспренная своя, полагая облаки на восхождение свое, ходяй на крылу ветреню, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный, основай землю на тверди я, не преклониться век века, бездна, яко риза одеяния, на горах станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего убоятся, восходят горы и не сходят поля в место, и же основались им, предел положились и Боже не придут, и же обратятся покрыть землю, посылая источники в дебрях, посреди гор пройдут воды, напояя все звери сильные, ждут понагрев жажду свою, на тех птицы небесные привитают, посреди камня дадят глаз, напояя горы от превыспренних своих, от плододел твоих насытится земля, прозевая траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастится лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польская, кедры, ливанстей, их же и насадил, там у птицы вогнездятся, и родиво жилище предводительствует ими, горы высокие еленем, камень прибежище заяцем, сотворил есть луну во времена, солнце позна запад свой, положилась и тьму, и бысть ночь, в ней же пройдут все звери и дубравни, с кем не рыкающие восхитите, и взыскать от Бога пищу себе, восия солнце и собравшися, и в ложах своих лягут, и зайдет человек на дело свое, и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась и исполнися земля твари Твоя, все море великое и пространное, там о гаде их же не с числа, животное малое с великими, там о корабли приплавают, змей сей, его же создал и сей, ругайтесь ему, всяк тебе чают, дайте пищу им во благо время, давшу тебе им соберут, отвершу тебе руку, всяческое исполнится благости, отращу же тебе лице возметутся, от имиши дух их исчезнут, и в перь свою возвратятся, послеши духа твоего и созреждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делях своих, презирай на землю и творяю трястися, прикасайся горами дымятся, воспою Господи век в животе моем, пою Богу моему доме же есим, да усладится ему беседа моя, аж же возвеселюся Господи, да исчезнут грешницы от земли и беззаконницей, якоже не быть им, властвуй душе моя Господа, солнце позна запад свой, положилась тьму и бысть ночь, якого сгличившися дела твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Господу внегда скорбеть ими воззвав и услышимя. Господи, избави душу мою от стен неправедных, от языка льстива, что дастся тебе и лично приложится тебе к языку льстиву. Стрелы сильные безошлены с мурами пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися в селихся селении кидарскими. Много пришествовала душа моя с ненавидящими мира, где мирен, игда глаголах им борях умят мне. Возведок очи мои в гору, отнюдь уже приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь твое смятение ноги твои, они же воздремлет, храня тебя. Все не воздремлет, не же уснет, храня Израиля. Господь сохранит тебя, Господь, покров твою на руку десную твою. В одни солнце не ожет тебе, не же луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь сохранит вхождение твое, исхождение твое от ныне и до века. Возвеселихся, орекших мне в дом Господень, пойдем. Стоящие в бяху ноги нашего дворик твоих в Иерусалиме. Иерусалим, зиждимый, как град, и мы причастие его в купе. Там оба взыдуши колено, колено Господне, сведение Израилева, исповедуйте все имени Господню. Яко там оседуши престоли на суд престоли дому Давидове. Попросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Буди же мир в силе твоей и обилие ступ по стенах твоих. Ради братьев моих и ближних моих глаголов, ибо мира тебе, дому ради Господа Бога нашего взыскать благая тебе. Тебе возведу к очи мы живущему на небеси, всяко очи раб руку Господи своих, яко очи рабыни в руку госпожи своей я, так очи нашего Господу Богу нашему, донде же ущедрит мы. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по много исполних им все уничижения. Наипаче наполнится душа наша поношения гобзующих и уничижения гордых. Якоще не Господь был у нас, да речи тобой Израиль. Якоще не Господь был у нас, нигда восстать человеком на ныне убо живых пожерли выше нас. Нигда прогневайтесь и ярости их на ныне убо вода потопила бы нас. Поток прийди душа наша, убо прийди душа наша, буду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас, вловит во зубом их. Душа наша, как птица, избавися от сети ловящих, сеть сокрушися, и мы избавлены духом. Помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну.

надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвергнется век живой в Иерусалиме. Горы окрестивай, Господь окрест людей своих отныне и до века, яко не оставит Господь жезла грешных на жребии праведных, якода не прострут праведные в беззаконии рук своих. Ублажи, Господи, благие правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение, отведет Господь делающими беззаконие мир на Израиля. Не да возвратите Господу плен сионь, выхом яко утешени, тогда исполнившаяся радость уста наша, язык наш веселья, тогда рекут в языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, выхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радости пожнут, ходящие хождах и плакакуся, метающие семена своя, грядущие же приют радостью, землющие рукояти своя, аще не Господь созиждет дом, сует родившиеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, сует где стригей, сует вам есть утреннего те, восстанете по сидении, ядущие хлеб болезни, да даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сынове, сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен и же исполнит желание свои от них, не постыдятся, их да глаголят врагом своим во вратех. Блажене всем боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси, добро Тебе будет, жена Твоя, глаза плодовита в странах дому Твоего, сынове Твое, коновосуждение, масличное окрест трапезы Твоя, все так обласловится человек, боясь Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и блага Иерусалима все дни живота Твоего, и узришь и сын и сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашася со мною от юности моя, заречет уба Израиль, множицею брашася со мною от юности моя, ибо не прямогошимя на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое, Господь праведен, сече вые грешников, да постыдятся и взратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будьте ко трава на здех, я же прежде восторжение ише, ей же не исполни руки свои жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому.

веки веков. Аминь. Из глубины возвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будет уши Твои внемлюще глас умоления моего. Аще беззаконен назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебя очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тебя, Господи, потерпи душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа, от стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа, яко у Господа милость и многое у Него избавление, и то избавит Израиль от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесося очи мои, ниже ходих великих, ниже в дивных паче мне, аще несмиренно мудрого, но вознесу в душу мою, яко отдаенное на матерь свою, так и воздасен на душу мою, да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Во имени Господи Давида и всю крутость Его, яко клятся Господеви, обещайся Богу Яковлю, аще внеду вселение дому моего, или взыду на удру постели моя, аще дам сон очима моима, и веждама моима дремание, и покой скринаами моима, до нежабрящу место Господеви, вселение Богу Яковлю, все слышахом я во Ефрапе, обретохом я в полях Дубравы, внидем вселение Его, поклонимся на место, где же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты, яки вот, святыни Твоя, священность Твоя влекутся правдою, и преподобные Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвяжется и я, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынове Твои завет мой, и сведение моя сия, им же научу я, и сынов их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, изволи им жилище себе, сей покой мой во век века, здесь селюся, яко изволих и, лови Твоего, благословляй, благословлю, нищие его насыщу хлебу, священники его облекут во спасение, и преподобные его радостью возрадуются, тому возвращу рог Давидови, готова к светильник помазанному моему, враги его облекут студом, на нем же просветит святыня моя. Сей, что добро или что красно, но еже жити братья вкупе, яко мира на главе, сходящий на броду, броду Ароню, сходящая на меты одежды его, яко роса Айермонская, сходящая на горы Сионские, яко тама заповеда Господь благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие в храме Господни, во дворях дому Бога нашего, в ночах воздержите руки вашего святая, и благословите Господа, благословите Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Господи, Господи, живишь имя правды Твоей, где же отвечали душу мою, и милостью Твоей подведишь враги моя, и погубишь всякую стужающую души моя, когда бы есть, услыши меня, Господи, правды Твоей, не видевсу с рабом Твоим, услыши меня, Господи, в правде Твоей, не видевсу с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правду, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

поминь. Рече Господь, Господи, ви моему, сиди одесную меня, донде же положу враги Твоя, подножие ног Твоих. Жезл силы послите, Господь, от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя. Клятся Господь и не раскается, Ты, Иерей, вовек по чину Милхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил, есть день гнева Своего цари. Судит во языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, всего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонми, вели дела Господни, изысканы во всех волях Его, исповедание и великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, поменет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истина и суд, верны вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворенный воистину и правоте, избавление посла людям Своим, заповедав век завет Свой, святое страшное имя Его, начало премудрости, страх Господень, разум же благ всем творящим и... Хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело. Сильно на земле будет семя Его, род правых благословится. Слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правы, милостив и щедрый праведен. Благ муж щедрый, да я устроит словеса свои на суде, яко век не подвижется. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же воззрит на враги Своя, расточи даде убогим, правда Его пребывает век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы Своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет, славу Отцу и Сыну

Аминь. Хвалите отрицы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его. Кто яко Господь Бог наш на высокие живые, на смиренные, презирая на небеси и на земле, воздвизая от земли нищие, от гноища возвышая убогом. Посадите Его с князя, с князя людей своих, вселяя неплодов дом, матери о чадях веселящуюся. Во исходе Израилевы от Египта, дому Яковля из людей варвар, бысть Иудея, святыни Его, Израиль, область Его, море види и побеже, Иордан, возвратися вспять, горы взыгравшися, яко овни, и холм, яко акцы овчи, что ти есть море, яко побегло иси, и тебе, Иордан, яко возвратился иси вспять, горы, яко взыгравшися, яко овни, и холм, яко акцы овчи, от лица Господня подвижися земля, от лица Бога Яковля, обращика камень во изера водная, и несекомые во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, Бог же наш на небеси и на земле, вся велика восхоте сотвори, идоли язык серебро и злато дела рук человеческих. Уста ему ты не возглаголит, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, ноздри ему ты не обоняют, руцы ему ты не отсяжут, нози ему ты не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобнее им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь, помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аарон, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вынов и на сына ваша, благословение вы, Господи, сотворшему небо и землю, ибо небесе Господи, небо небесе Господи, землю же да не сыновом человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, ниже все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюби их, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне и во дни мои призову. Объяша мя болезни смертные, беды адовые обретоша мя, скорби болезни обретох, имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостью Господь праведен, и Бог наш милует, храняй младенцы Господь, смирихся и спаси мя, обратися душе моя в покой Твой, яко Господь благодействует Тя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слез, и нози мои от поползновения, благоугожду

грехов. Аминь. Веровав тем же возглаголов, аж же смирился зелом, аж же рек во иступлении моим всяк человек ложь, что воздам Господи я всех, я же воздадем им. Чашу спасения приму, имя Господне призову, молитва моя Господи я воздам пред всеми людьми его, честна пред Господем смерть преподобных его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову, молитва моя Господи воздам пред всеми людьми его, во дворе дома Господня посреди Тебе Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет уба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут уба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыши меня в пространство. Господь мне помощник, и не убоюсь, от что сотворит мне человек. Господь мне помощник, я возрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князем. Все языцы обыдоши меня именем Господним противлякся им. Обышедшие обыдоши меня именем Господним противлякся им. Обыдоши меня, яко пчелы сот, и разгоревшийся, яко огнь в тернии, и именем Господним противлякся им. Отреновен превратихся пасти, Господь прият мне, крепость моя и пение моя, Господи, бысть мне во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе меня. Десница Господня, сотвори силу, не умру, но жив буду, и повен дела Господня. Наказуй, наказай меня, Господь, смерти же не предаде меня. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся, Господи. Сия врата Господня, праведни внидут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал меня иси, и был еси мне во спасение. Камень его же непригоже зиждущий, сей бысь по главу угла. От Господа бысь сей есть дивен во очи всех наших. Сей день яко же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благослови хам выезд дому Господня. Бог Господь, явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой, если ты, исповемся тебе. Бог мой, если ты, вознесу тебя, исповемся тебе, яко услышал меня иси. И был, если мне во спасение, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век милости вон. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Тебе приставшись на тебя в уповании, и тебе хочу возвращиться, и не молю не отец, и чадик, и же завершай память, и оправди тех, кто тебе.

вековами, вложение непорочное, путь, ходящий в законе Господнем, вложение, испытающее сведение Его всем сердцем, взыщут Его, не делающие Его беззакония, в путях Его ходиша. Ты заповедал, если заповеди Твои сохраните зело, дабы исправились о пути Мои, сохраните оправдание Твое, тогда не постыжусь в них, да презреть именно вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца в них, да научитимися судьбам правды Твоя. Оправдание Твое сохраню, не оставь меня до зела. К часам исправит юнейший путь свой, в них да сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отвини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я когда не согрешу Тебе. Благословенный си, Господи, научи меня оправданием Твоим. Устам моим возвести все судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся. Яко о всяком богатстве в заповедях Твоих поглублюсь и уразумею пути Твоя. Во оправданиях Твоих поучимся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему живи мя и сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлет аз езди на земле, не скрыет мне заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретил я городом проклятие, уклоняющийся от заповеди Твоих. От имя от меня поносы и уничижения, яко сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, урабли Твои, глумлявшийся во оправданиях Твоих. Ибо сведения Твоя, поучения мои есть, и совете Твоя, оправдание Твоя. Прилепи земли, душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал мя, и научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мя, и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отставих от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих, и судьбы Твоя не забых. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не послови меня путь заповедей Твоих, текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправдания Твоих, взыщу и войну. Вразуми меня и испытаю закон Твой, сохраню и всем сердцем моим. Наставь меня на стезю заповедей Твоих, я готую восхоте. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоем живи мя. Поставь рабу Твоему слово Твое, страх Твой, это ми поношение моей, жене пщевак, яко судьбы Твоя благи, все возжелах заповеди Твоя, правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвечаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя, и нет ими от уст моих словесей истина дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твою войну век и век века. И хождак в широте, яко заповеди Твои в взысках и глаголах у сведениях Твоих при цари и не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руца моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумляхся во оправданиях Твоих, помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си, то мя утеши во смирении Твоем, яко слово Твое живи мя, гордие закона приступая, куда зела от закона же Твоего не уклонихся. Помянув судьбы Твоя от века, Господи, утешихся, печаль приятная от грешных, оставляющих закон Твой, пета, бяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянув уноши имя Твое, Господи, и сохрани закон Твой, сей быстрее, яко оправдание Твое в взысках. Часть моя еси, Господи, рех, сохраните закон Твой, помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй мя по словеси Твоему, по мыслях пути Твоя и возврати к нозе моего сведения Твоя. Уготовихся и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего, не забых. Полуночи в остах исповедайтеся Тебе о судьбах правды Твоя. Причастник асьен всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоя, Господи, испол земля, оправданием Твоим научи мя. Благость сотворил я с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему, благости и наказанию разуму научи мя, яко заповедям Твоим веровах. Прежде даже не смейтемися, аз прегреших сего ради слова Твое сохраних. Благ еси Ты, Господи, и благостью Твою научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем моим испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучихся. Благо мне, яко смирил мя еси, яко научуся оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паще тысяч злата и серебра. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

нынешнего веки веков. Аминь. Руцы Твои сотворись Тимя и создаст Тимя, вразуми Мя и научуся заповедям Твоим, боящиеся Тебе узрят Мя и возвеселятся, яко на славеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьи Твоя, ибо истину смирил Мя и си. Буди же милость Твоя, да утешит Мя по славеси Твоему рабу Твоему, да приидут мне щедроты Твои, жив буду, яко закон Твой поучение Мое есть, да постыдятся гордие, яко неправедно без закона Вашего Мя. Аже поглумлюся в заповедях Твоих, да обратят меня боящиеся Тебе и ведящие святения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, я когда не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои в слово Твое глаголюще, когда утешуще меня за небых, яко мех на слане оправданий Твоих не забых. Колика есть дней раба Твоего, когда сотворишь меня отгонящих меня суд. Поведаша мне законопреступницы глумления, но яко закон Твой, Господи, вся заповеди Твоя истина. Неправедно погнаша мя помазиме в малинецкой чаше меня на земли, а жене оставих заповеди Твоих, по милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слово Твое пребывает на небеси, в род и род истина Твоя. Основал еси землю и пребывает учением Твоим, пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы незакон Твой поучение мое был, тогда оба погиб бы во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил Месси. Твой есть нас, спаси мя, яко оправданием Твоих взысках. Меня ждаша грешницы, погубите мя сведения Твоя о разумех. Всякие кончины видишь конец широка заповеди Твои, заповедь Твоя зело. Коль возлюбив закон Твой, Господи, весь день поучения мои есть. Паче враг моих умудрил Месси заповедью Твою, яко век моя есть. Паче всех учащих меня разумех, яко сведения Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твои в взысках. От всякого пути не лукаво возбрани к ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил Мессии. Коль сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповедей Твоих разумех, сего ради возненавидихся путь неправды. Светильник ногам моим, закон Твой, и свет стезям моим, клягся и поставь, сохраните судьбы правды Твоя. Смирихся, да зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольное уст мое, благоволи же, Господи, и судьбам Твоим научи мя, душа моя в руку Твою выну, и закона Твоего не забых. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповеди Твоих не заблудих. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердце мое суть. Преклоних сердце мое, сотвори я оправдание Твое век за воздаяние, законопреступное возненавидях, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, святый, на словеса Твои уповах. Уклонитесь от меня, лукавнующий, испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне и спасусь, я поучуся в оправданиях Твоих выну. Уничиживайся вся отступающая от оправданий Твоих. Яко неправедное помышление, приступающее не пчелався грешные земли, сего ради возлюбих сведения Твоя, пригвозди страху Твоему плоти моя, от судеб бо Твоих убояхся, сотворих суд и правду, не предашь меня обидящим мя, восприми раба Твоего во благо, да не оклеветают меня гордие, очи мои исчезость Твоего спасения Твоей, слово правды Твое, сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, оправдание Твое научи мя, раб Твой есть ас, вразуми мя во вем сведения Твоя. Время сотворите, Господи, вязариша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия, сего ради ко всем заповедям Твоих направлякся, всяк путь неправды возненавидих. Дивно сведение Твое, сего ради испытая душа моя, и явление словес Твоих просвещает, образумляет младенцы. Уста моя тверзоха привлекла в дух, яко заповеди Твоих жилах. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

посудолюбящий, к имя Твое стопы моя, направи послависи Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, исходящего дня из ведости очи мои, понеже не сохрани закона Твоего, праведен еси Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоей, истину зело, и стаяла мне истребность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои, рожжено слово Твое зело, и раб Твой возлюбие, юнейший аз есть мне, и уничижен оправданий Твоих не забых, правда Твоя, правда во века, закон Твой истина, скорби и нужды обретоша мя, заповеди Твоя, поучение мое, правда, сведения Твоя вовек, вразуми меня и жив буду.

яко закона Твоего не забых, суди суд мой и избави меня, славися ради Твоего живи мя, далече от грешних спасения, яко оправдание Твоих не взыскаша, щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя, мнози изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся, видях неразумевающие и стаях, яко словес Твоих не сохраниша, вишь яко заповеди Твоя, возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя, начало словес Твоих истинное, век вся судьбы правды Твоя, князи погнашими от уни, от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуйся аз по слове всех Твоих, яко обретая корысть ногу неправду, возненавидих и омерзих закон же Твой возлюбих, седмирицую днем полих Тя о судьбах правды Твоя, мир много любящим закон Твой и нестим соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твои возлюбих, сохрани душа моя сведения Твоей, возлюби я зело, сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобою, Господи, да приближится моление Твое пред Тя, Господи, по слове си Твоему образуми мя, да внидит прошение мое пред Тя, Господи, по слове си Твоему избави мя, отрыгнут устне мои пение, когда научишь меня оправданием Твоим, провещает язык мой словеса Твои, яко вся заповеди Твоя правда, да будет рука Твоя еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволих, возжелах спасения Твоя, Господи, и закон Твой поучение мое есть, жива будет душа моя, и восхвалят Тя, и судьбы Твоя помогут мне, заблудих, яко овча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Смертную державу присел праздник, и нетление земным остается.

пророки и мученики, сосветители же и постники и преподобные, его же родители.

0: отрекся он божественное тело Твое, внезапно же стекшися апостол множества в конец Богородицы Тебе предсташа обе, с ними же чистое Твое честное дело память славим.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконы, Стефани, моли Бога о нас, единцы и сокровище благости и спаси, показал еси от земных недр сокровище многоценное, богатство неиздеваемое, неотъемлемое имение, корысть неиблему Стефана Твоего первомученика.
0: Преподобни, Отче наш Стефане, моли Богу о нас, благими нравом крестився Христу, прилепился еси от юности, плотские страсти умертвил воздержанием, и к животу преподобне приславился еси.
1: Си святи, молите Бога о нас, щитом благочестия градшися, божественные страдальцы, устремившися к борению, погубивши же врага всю силу, поющий песнь победную Христу, укреплившему их.
0: Все святи, молите Бога о нас, у посольстве божественнее, пастыри стада Божие, на пажите тайне, и волки отгнавши палицы и словес священных, и вселистися, радуешься во ограду небесную, где же есть великий пастырь.
1: Си святи, молите Бога о нас, и же страсти пощениями, болезнями умертвивши плоти, божественным мановением, живите по смерти преподобнее, нас ради мертва бывшего Христа всегда молите.

0: святотворя причастники, яко благоутробен и единого милости.
1: Ныне и присно и во веки веков аминь, и же любовью Христовой уязвляемой мученицы и венчавшиеся от Бога жены, тебе все непорочную и добрую, и в женах все преподобнее почитают, радующиеся верно, яко царицу.

0: Троица мертвенна, но паче естись Твоя, Матерь Божия, видевшие все непорочные славные апостоли, ужасно прикасавшись руками славы, облистающие яко благоприятное селение видящие.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, сокровенное сокровище земли является, и мир благовония божественное и богатых даров церковь исполни, мучеников первые служители первоисправные.
0: Преподобный отче наш Стефани, моли Бога о нас, весь прилежавший держителю, преподобный отче премудрый, всея бесовские злобы избегу еси.
1: Все святые, молите Бога о нас, многие муки претерпевшие, благих многих сподобистися, множество мучеников священные, тем же молитвами вашими зол моих без

0: невещественным служителям подобишася.
1: Си святие, молите Бога о нас, Христовы пророцы, божественные мученицы, священных жен сословия, иже пострадавшим мужеские в посте прославистися, их

Владычице Нискуса брачное прошение всех принеси, Содетелю нашему Богу, родшемуся от утробы Твоей, якода обрящим совершенное

0: Стефане, Отче наш, моли непрестанно во всех нас.
1: Апостолей Христов, диаконов, первый первомученичи, мудрые мучеников вверх, мирские концы освятив, страдания Твоими чудесы, души человека просветил Иси, чтущий Тя избави всяческих бед, всех хвалит.

аминь. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родилась, и Бога паче умажи и слова, непрестанно молив свышними силами подать и оставление грехов наших всех, и исправление жития веры, любови и признания.

0: апостоли, первомученичи, архидиаконы, Стефани, моли Бога о нас, непреклонен церкви и непоколебим, и водружен столб, простреси от земли даже до небес, зарею благочестия, просвещая все концы, Стефан великий, истинный проповедник, страдания истинный поборник.
1: Преподобный отче наш Стефани, моли Бога о нас, Судей, преславни души Твои, храм Святому Духу, былыси наследник горнего царствия свышными силами.
0: Си святи, молите Бога о нас, претерпевшим ученицы всякие раны нравов доблественным, якоже овчата, непорочные Христу, приведостися за всех заклавшемуся животом.
1: Си святи, молите Бога о нас, уста божественные, бывши святители Божиим словом научаеми, души избавишь от уст льстивого, их же благочестно мудренно почитаем.
0: Си святи, молите Бога о нас, крепцы божественным духом, бывшие отцы божественни, крепко победисти духов, духовствие преподобнее благодатью.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умертви все живоче наш волею на древе и же веры пришедшие живота с подобия вечного человека любче.
0: Ныне и присно и во веки веков аминь, не отвергошися Господа женский лик, страждущий мужеский и не победишися телесными сластьми, святие с поспешницу тебя имущий пришедшие.

0: же Вышний Бог, сущим и тьме, сене, праведное мосие солнце.
1: Святые апостоли, первомученичи, архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, яко красен, яко утро миру явился, иси славни Стефани, мглу отгоня, и демонов прогоня, мечтания и недугающим страсти, и душевных немощей целя, гноение богодохновение.
0: Преподобни, Отче наш Стефани, моли Бога о нас, умом очищенным преслав, незреши доброту неизреченную Христа, всяческих Бога нашего.
1: Си святи, молите Бога о нас, вооружившийся благочестием, не уязвление, явистися мученицы, борца стрелами и победоносцы благодати, бывшие венцы получисти.
0: Си святи, молите Бога о нас, помаза масти божественная, Господь, священники своя, упавшие в преподобие верных множества и наставшие к ограде небесней.
1: Си святи, молите Бога о нас, священномученицы, священнейшие, преподобнее все, иже духа уставы соблюдшие, царствие причастницы, бывшие божественного

0: Дает тебе яже превыше естества Царствие Бог, в рождестве его дело якоже сохрани, так во гробе тело соблюди нетленно, и с прославием божественным представлением честь тебе, яко сын матери, даруя.
1: Святые апостоли, первомученичи и архидиаконе Стефани, моли Бога о нас, славу отеческую зреть исподобился Иси, и сияса естественное сияние Стефани, страдания возвещай тебе светлые венцы богогласия всечестнее.
0: Преподобный отче наш Стефани, моли Бога о нас, лукавый умертвись из мира священный.

0: не бывши ран многих наведеньми, жизни истинной наследовости вкупе, молящийся спастися всем нам, святие мученицы.
1: Все святые, молите Богу о нас, единицы святозварные, познание бысти на земле, благочестие, светом озаристи верные, преславные Христовы оружницы и святители премудрые.
0: Все святые, молите Бога о нас, странние явистися на земле и граждане небесные, богоносные постницы, мертвившие плоть и мудрование, воздержанием и смирением.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, не вечернему Твоему свету и сладости истине, я же представилась и верная. Покажи причастники человека любчие, святых собором всех сопрещи.
0: Ныне и присно и во веки веков, аминь. И же пострадавшие, крепкие и постившиеся тепле, Тобою псаломский во свет приведошася Христу, всепетая Богородительницы, вс

0: небесным делателем всехвальни Стефания, первый на земле за Христа кровь излиялось и блажение, первый от Него победы венцем увязывался и си на небесе, страдавцев начало, венечничий мученик и первострадание.
1: Райские цветы, зря благовонием своим красным, исполняющие всю вселенную, странному их дивлюсь озрению, в леде зимнем множе цветут паче, еже странно во цветях, и мученик Христов процветы первые, и дверь быв страждущим законно, и цветущим зимой мучение, путь показав всем нелестный, хотящим страдать и добрый подвигоначальник, и же болезнями просияв венечничий,

0: апостоли, первомученичи и архидиаконы, Стефани, моли Бога о нас, течение крови Твоих небесные двери отверзи, и под благоположника предстоящий и простирающий Тебе венец показа зовущу, благословен Бог Отец наших.
1: Преподобный Отче на Стефани, моли Бога о нас, прошед подвиги постные очи умом крепким, ум пригорды божественное смирение смирилось и поя. Благословен Бог, Отец наш.
0: Си святи, молите Бога о нас, искусившийся яко златого огнем ученицы всеми муками, светлейший всякого злата в любви божественней явившийся и в сокровищах небесных сохранений выше.
1: Си святи, молите Бога о нас, яко священницы, яко божественные слуги бывшие, все святители и священия, принеслости Богу жертвы бескровные, и люди упавшие, и держи великий пастырь, весели, вселистися.
0: Все святи, молите Бога о нас, не покорившись страстям плоти, бесстрастием, яко в ризу тайну преподобней облегшися, сожители ангелов явившися, их же молитвами Христе избави нас

0: диаконе Стефане, моли Бога о нас. Венценосче Стефане, души моей язвы, греховные струпы очисти кроплением кровей Твоих, к Твоему благозаступлению милостивному и христоподобному, нраву прибегок зовы, отцы благословите, священницы воспойте, люди превозносите во все веки.
1: Преподобный отчист наш Стефане, моли Бога о нас, наследниче божественных селений,

0: святителе Твое умудрилось и священно, тех молитвами, кресте Божие, просвети сердца верно поющих Тя.
1: Си святи и молите Бога о нас, распенши себе преподобнее мирови, живот примирный наследовости постницы, сосущими от века всех Богу угодившим, угодившими преподобным.

будучи архидиакони Стефани, моли Бога о нас, страдания мучеником начала, светло показав им мучение нелестную стезю, наставляющих к небеси, первомученик Стефан, вся призывает духовник к божественному веселью и к причастию света,

0: хвалите Твои светлые подвиги.
1: Си святи и молите Бога о нас, священных мученик почтим, священное борение радующееся, страдания же и раны, пригвождение и изгнание, и закаление блаженное, им же Христу наследницы явишася.
0: Си святи и молите Бога о нас, яко священнице Божие облекошеся в правду божественную угодницы, яко преподобие пожившие же постоявец

0: Его провозвестише свет, с ними же ныне веселятся и жены, крепко подвязавшиеся и постом Богу угодившие.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и же всеми царствующие силы Твоего царствия, покажи причастники со

веки веков. Аминь. Я же свет родшее божественный, бесследный, вся моя разреши ледное прегрешение. Твоими мольбами и умой просвети, омрачаемый присно леностью, дотяпаю и веру.

0: Господь багряницу царскую, начальничим учеников изрядной Стефане.
1: Отцвел Иси, яко феникс, Давидский очи, обитель явился Иси, Духа Пресвятаго, и славно тебя вселений показа. На нас непрестанно моли почитающих веру и причестную память твою преподавание.

0: святыми Твоими всю землю просветивые, свидетели всех, поющие Тебя спасай.
1: Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Мы о Тебе хвалимся, Богородица, и к Богу Теимам и предстательству простри руку Твою необоримую и сокруши враги наши Твоим, не спасли рабом помощь от святаго.
2: Хвалите Господа с небес, Тебе подавает песню Богу. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, Тебе подавает песню Богу. Хвалите Его, все ангели Его, хвалите Его, все силы Его, Тебе подавает песню Богу. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды и свет. Хвалите Его, небеса небес, и вода, я же превыше небес. Да восхвалят имя Господне, я который речей выше, той повелей создашеся, остави я век и век века, повеление положи ними моими. Хвалите Господа в земли змеве, и вся бездны, огонь, грады, снег, голодь, дух бурен творящее слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные, все кедри, звери, все скоти, гади, птицы пернатые, цари земские, все людие, князи, все судьи земские, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесись имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песни всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям приближающимся Ему. Воспойте, Господи, песнь новую, хвалите Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны Весионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортании, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворить отомщение во языцах, обличение в людях, связать и цари их путы, и славные кручты мяков железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его, хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величества Его, хвалите Его во гласе трубне, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кивале доброгласных, хвалите Его в кивале восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тебе слава подавает Господи Боже наш, и Тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, показавшему нам свет, слава Вышний Бог и на земле мир, человеце благоволение, хвалим Тебя, благословим Тебя, кланяемся, славословим Тебя, благодарим Тебя, великие ради славы Твоя, Господи, Царю Небесный, Боже Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святые Души, Господи Боже, Агнче Божий, Сыню Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сияю десную Отца помилуй нас, яко Ты еси един свят, Ты еси един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое во веки и век века. Господи, прибежище вывеси на в род и род, азрия, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согреши к Тебе, Господи, к Тебе прибегу, научи меня творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрит свет, пробави милость мою ведущих Тебя, сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и хвально и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаху на Тебя. Благословенности, Господи, научи меня оправданиям Твоим. Благословенности, Владыка, вразуми меня оправданиям Твоим. Благословенности, святые, просвети меня оправданиям Твоими. Господи, милость Твоя во век, я руку Твоей не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
3: Исполни мудреннюю молитву нашу, Господи, веку.
4: Господи, помилуй.

Богу, придите поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу, придите поклонимся и припадем самому Христу Цареви и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое, во мне гласу моления моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыши глас мой, за утро пристану Ти узришь мя. Яко Бог не хотя беззаконие Ты, и не приселится к Тебе лукавное, ниже прибудут беззаконцы пред очима Твоим. Возненавиделось и вся делающая беззаконие, погубившаяся глаголючи лжу. Мужа кровелистия гнушается, Господь, аже множество милости Твоей, внедо в дом Твой поклонюсь, яко храму Твоему святому Твоему, страсти Твоей. Господи, настави мя правды Твоей, враг мой, фрати, и страй пред Тобой путь мой, яко несть во стих их истины, сердце их суетны, гроб отверсть гостаник, языки своим ильщаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, помножь, что нечестие их, и зрини, яко приогорчишися, Господи.

Твоим и ярости Твоей смутихимся, положили себе законы наши пред Тобою, век наш пресвящение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши, гневом Твоим исчезоком, лето наше, яко паучина паучаху все дни, лет наших, как ниже 70 лет, ащешь силы по 70 лет, и множи их труд и болезнь, яко прийди кротость на ны, накажемся, кто весь держал гнева Твоего и страху Твоего, ярость Твоей чести. Деснись, Твое, так и скажи мне, окованное сердце в премудрости. Обратись, Господи, доколе умолен будь на рабы Твоя, исполнихимся за утром милости Твоей, Господи, возрадуемся и возвеселимся. Во все дни нашего заселихимся, за дни вняже смирилные си, лето вняже видихом зла, и призи на рабы Твои, на дела Твои настави сыны их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, дела рук наших исправи. Милости сотву спою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда придешь ко мне, прихождав не злобе сердца моего, посетить дому моего, не предлагав перед очим мой вещь законопреступную, творящий преступление возненавидев, не припев мне сердце строптив, уклоняющихся от нелукавого, не познав, а клеветающего та искреннего своего сего, изгоняв гордым оком и несытым сердцем сим не идя, отче мой на верной земли постаждать, я со мной, ходя по пути непорочным, всеми служаши, не живяши посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедней, исправляши пред очиму моим. Во утре избивался грешной земли, ежевот потребить от града Господне все делающее беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царским венцем венчайся, Твой верх от страданий, я же претерпел и по кресте Божьем, мучеников первострадальниче.

Тебе, Отче, известно спасение, еже по образу прими, ибо крест последовал Иси Христу. Иди, учились и презирать, его плоть приходит Бо, прижать же души вещи бессмертней, тем же из ангелы с радостью преподобнее Степане, Дух Твой. И ныне присно во веки веков, аминь, что тебя наречем благодатное, небо, яко высиялось, и солнце правды, рай, яко приземлась, и свет нетления, дева, яко прибылась, и нетлена, чистую мать, яко имелась, сына святых твоих объятий, всех сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи по славеси Твоим, да не обладает мое всякое беззаконие, избавь меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мои хваление Твоего, Господи, якоды успею славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша, жизнь и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Первый сеялся Иси на земле небесным делателем, все хвали Стефане, первый на земле за креста, кровь излиялась и блаженье, первый от него победы венце взялся Иси на небесе, страдальцев начала, венечничьим мучеников, первострадальнее. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый славе Христе Богу.

0: и грешное, милое, жися за век и спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наш от час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, освети телеса, очисти любом мышлении, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчения соблюдаемыми наставлениями, достигни в соединении веры, в разум неприступной Твоя слава, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим, славнейшую, без сравнения, серафим, без исцеления, богослову, родшую, сущую, Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвещенный, церковь, и помилуй ныне.
0: Аминь.
1: Везде святительный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в ней, да знамя на нас от лица Твоего. Да в нем будет свет неприступный, и исправи стопы наших деланию заповеди Твоих, на великой пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых.

Христос истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, святых славных и всепальных апостолов, святых славных и доброповедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, преподобных и богоносных.

0: о покаянии душ усопших рабов Божиих, святейших патриархов православных, Филарет и Асаф Иосиф, и Никон и Асаф, Петерима и Акима, Адриана, Сергия, Алексей, Пимен, Алексей, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гурия, Николая, Мануила, Иосиф, Никодима, Антония, Анна, Сергия, Серапиона, Петерима, Симона, Варнавы, Евлогия, Феофана, Филарета, архиепископов, Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископов Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Дремидота, Зосима, Феофилакта, Священа Архимандритов, Иеронима, Кирилла, Спасшие братья и святые обители Сия, Схи Архимандритов, Захарии, Серафиона, Илариона, Серафима, Иосия, Рафаил, Паисия, Пантелеимона, Михаила, Никона, Рафаила, Архимандритов, Маврикия, Дремидота, Иосафа, Филадельфа, Антония, Пантелеимона, Дионисия, Алипия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Стефана, Иннокентия, Георгия, Афанасия, Нектария, Сергия, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсения, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Ильяна, Германа, Александра, Никита, Ильи, Сигулин, Алексей, Стефана, Михаила, Михаила, Николая, Гаврила, Силуфила, Павлуки, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопа, Прокопия, Марка, Макария, Нафанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаакия, Никифора, Иринаху, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатия, Тихона, Ферафонта, Аркадия, Андроника, Космея, Геннадия, Петерина, Гранита, Феодорита, Ировский монарх Гаврилов, Паисий Серафим, Моисей, Романаху, Савва Гаврилов, Назарий, Киприан, Антиоху, Павлу, Павлинарию, Петерин, Вениамин, Никона, Антония, Ларис, Савва, Варнав, Синофон, Ферафон, Иаков, Сесой, Мартиниан, Никонор, Макарин, Фанелор, Стеслав, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенон, Геннатия, Герман, Филофей, Модесты, Федор, Харлампия, Варнава, Кимина, Иона, Сира, Диакона, Варнава, Сергия, Архидиакона, Бориса, Романа, Ювеналия, Радиакона, Даниила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексей, Доната, Феофана, Калиска, Поликарпа, Панкратия, Протодиакона, Григория, Федора, Диаконов, Илья, Георгия, Стеона, Симонов, Симеон, Монахов, Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Иосифа, Авраама, Якова, Перлама, Антонина, Петра, Пантелеимона, Виссариона, Валериана, Иосифа, Иосафа, Исаакия, Исаия, Венедикта, Николая, Маркела, Исаакия, послушников Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая и всех православных христиан. Я еже простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному.
1: Господи!

яко ты есть воскресенье, живот и покой усопших прав твоих, всех зде ныне нами поминаемых православных христиан, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем со безначальным твоим Отце, и с пресвятым и благим животворящим твоим духом, ныне и

Православно, Пресвятых Апостолов и подобных и Богоносного Отец наших и всех святых, души от нас приставшихся раб своих, среди праведных учениц, недрех Авраама упокоит и с праведными причтет, и нас помилует, яко благ и человека.